кружит бак, голубой бак, муза супахай, кружит бак, голубой бак, муза супахай, кружит бак, голубой бак, муза супахай.